Ха-харай, ха-хай, ха-хай, хара-ха-хай, харай-хо-хо. Лотарио, ке анда пе.